0: лови мгновение. Срывай эти бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

0: сужается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку. Какую вы впишете строку? Мистер Нолан, вас к телефону. Это Бог. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
1: Выше нас, расслабься.
2: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся. Пора что-то менять.
1: Ты куда? Что ты собираешься делать?
2: Позвоню ей.
3: Я с ума сойду. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
1: К чьей-то Дэнбери, не так?
2: Да.
1: Да, Дэн.
3: Что?
1: Неужели ты считаешь, что идешь с ней?
3: Ой, да брось, конечно, нет. Я не этому радуюсь.
2: И в этом суть.
3: А в чем, по-твоему?

0: настоящий поэт. Тебе закрой глаза. Закрой глаза. Закрой. Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
0: И
1: образ плывет рядом со мной.
0: Безумно со смотными зубами.
1: Безумно со смотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
0: Как нечто ты продолжил? Что он делает?
1: Он пытается душить меня.
0: Это просто поразительно.
1: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду. Правда, как короткое одеяло, под которым всегда мерзнут ноги.
0: Не отвлекайся.

0: Если... По-моему, мы зависли.
1: Да.
0: То ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать.
1: Там ножа! Там ножа!